снились твои губы опять. И я снова тебя заболел. Меня мучают печали по тебе. Я так скучаю, как лекарство, эту песню.

серце давно. Ты похитила сны и покой. Всюду вижу твои очи, они светятся сквозь ночи и касаются меня.

0: ja samo želim da se vratiš u moj svet. Дарья,
1: ты разбила мое сердце.
0: Дарья,
1: не могу тебя забыть.
0: Дарья, Дарья,
1: ты, пожалуйста, опять мне присни.